0: wasn't very stupid, and I can tell you that.
1: С пониженной социальной ответственностью.